Я хорольник на чугнику, смачно лёды вёз в кошику, а в тракторе тепло было, таща лёду в пень стопило. Вручил рольник венц до места, купить жонцы яшка часто, ехал шибко он по шоссе, двубал брудным пальцем.